Клавы, а моя богиня. На каждом заборе пишу ее имя. Не, серьезно, Серпопля Клавы, а моя богиня. На каждом заборе пишу ее имя.